0: Реклама.
1: Радио Цитруси са рекламно самсахури. 577 49 10 28. Ахали радио. Цитруси. FM 97.3. Батумши.